0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
14: Айч, Радио, Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитлеер Тюркияның тети радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
19: Эво Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
4: Гидареди Амурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

0: В эфире радио «Голос Тюркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Ольга Бьюк, и моя коллега
1: Юлия Рюджо.
0: В операторской нам помогает Арзу Уста. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости из следующей рубрики: «Калейдоскоп», «Колорит боснийской кухни» и «Турецкая уличная еда».

0: в начале коротко о событиях дня.
1: Суд Анкары постановил временно передать управление Народно-республиканской партии, главной оппозиционной партии Тюркии, ее бывшему лидеру Кемалю Кылычдароглу и его администрации. Госдеп США объявил в четверг об одобрении возможной продажи Украине оборудования для поддержки зенитно-ракетного комплекса «Хаук» на сумму более 108 миллионов долларов. Министерство финансов США официально исключило спецдокладчицу ООН по Палестине Франческо Альбанезе из своего санкционного списка. Иран фактически установил многоуровневую систему контроля над судоходством в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. В Стамбульском аэропорту имени Ататюрка стартовал 8-й фестиваль этноспорта, организованный Всемирной конфедерацией этноспорта.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Суд Анкары постановил временно передать управление Народно-республиканской партии, главной оппозиционной партии Тюркии, ее бывшему лидеру Кемалю Кылычдароглу и его администрации. Решение вынесено вслед за признанием 38-го очередного съезда партии недействительным. Суд постановил, что съезд, проведенный 4 и 5 ноября 2023 года, на котором председателем Народно-республиканской партии был избран Özgür Özel, является недействительным и подлежит аннулированию задним числом с даты проведения. Согласно решению суда, Özel и члены Центрального исполнительного комитета, партийного совета и высшего дисциплинарного совета, избранные на съезде, должны быть временно отстранены от своих должностей до вступления решения в силу. Вместо них Кылычдароглу и партийные органы, находившиеся у власти до съезда в ноябре 2023 года, временно продолжат свою работу до вынесения окончательного решения суда. Решение принято после завершения апелляционного рассмотрения решения 42-го уголовного суда первой инстанции Анкары от 24 октября 2025 года по иску об аннулировании съезда Республиканской народной партии. Суд также постановил, что все очередные и внеочередные съезды партии, проведенные после аннулированного съезда в ноябре 2023 года, и все решения, принятые на этих собраниях, являются юридически недействительными. По тем же причинам был аннулирован и Стамбульский съезд партии, прошедший 8 октября 2023 года, и все принятые на нем решения. О решении суда, предусматривающем временное отстранение Özel от должности и восстановление в должности администрации Кылычдароглу, в официальном порядке будут уведомлены Высшая избирательная комиссия, Избирательная комиссия Анкары, Избирательная комиссия столичного района Чанкая и губернаторство Анкары. Сообщается, что решение было принято судьями единогласно, право на обжалование в Верховном суде сохраняется в течение 2 недель.
0: Государственный департамент США объявил в четверг об одобрении возможной продажи Украине оборудования для поддержки зенитно-ракетного комплекса «Гавк» на сумму чуть более 108 миллионов долларов. Госдеп заявил, что продажа услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитно-ракетного комплекса «Гавк» и сопутствующего оборудования поддерживает внешнеполитические и национальные цели США, укрепляя безопасность Украины и позиционирует ее как партнера, способствующего

0: геополитической и экономической стабильности в Европе. Департамент заявил, что пакет расширит комплексные возможности противовоздушной обороны Украины и укрепит ее в плане самообороны и обеспечения региональной безопасности, повысив способность реагировать на текущие и будущие угрозы. Департамент также отметил, что Украина не столкнется с трудностями в интеграции оборудования и услуг в свои вооруженные силы и что продажи не изменят фундаментальный военный баланс в регионе. Госдепартамент также заявил, что предлагаемые продажи не окажут негативного влияния на боеготовность США. Главным подрядчиком по этой программе является компания Sierra Nevada Corporation, расположенная в городе Englewood, штат Колорадо.
1: Министерство финансов США официально исключило спецдокладчицу ООН по Палестине Франческу Альбанезе из своего санкционного списка. Этому шагу предшествовало резонансное решение окружного судьи США Ричарда Леона. Недели ранее, 13 мая, магистрат временно заблокировал исполнительные меры Вашингтона. Суд пришел к выводу, что администрация Дональда Трампа пыталась ограничить свободу слова правозащитницы из-за выраженной идеи или сообщения. Юридическое противостояние началось в феврале, когда муж Альбанезе и ее дочь, граждане США, подали иск против Белого дома. По мнению суда, санкции стали карательной реакцией на жесткую критику со стороны спецдокладчицы в адрес Израиля, ключевого союзника Вашингтона на Ближнем Востоке. Санкции против Франчески Альбанезе, гражданки Италии, проживающей в Тунисе, Белый дом ввел в июле 2025 года. Ей запретили въезд и заблокировали проведение любых банковских операций в США. Франческо Альбанезе – итальянский юрист, известный своей бескомпромиссной позицией по ситуации в секторе Газа. Ранее она призвала МУС возбудить уголовное дело против израильского руководства за военные преступления и геноцид палестинского населения.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
1: Иран фактически установил многоуровневую систему контроля над судоходством в Армурском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Как сообщает Рейтер, для прохода через пролив судам теперь необходимо получать согласование через иранские структуры, проходить проверки, а в некоторых случаях платить за безопасный транзит. По данным агентства, ключевую роль в новой системе играет Революционная гвардия Ирана. Для получения разрешения владельцы судов должны передавать информацию о грузе, экипаже, маршруте, стране регистрации и возможных связях с США или Израилем. Проверки могут занимать до недели, а отдельные суда подвергаются физическим инспекциям. Рейтер пишет, что Иран создал специальный механизм прохода через пролив с использованием островных контрольных точек и заранее утвержденных маршрутов вдоль побережья. Некоторые государства договариваются с Тегераном напрямую на межправительственном уровне. Так, Ирак координировал проход танкера «Агиус Фанауриус» через иранские власти при участии премьер-министра страны. По информации источников агентства, часть судов, не имеющих политической договоренности, платит иранским властям более 150 тысяч долларов за безопасный проход. В Тегеране это называют сборами за безопасность и навигацию, однако США предупредили, что подобные платежи могут нарушать санкционный режим против Ирана. На фоне конфликта и ограничений судоходства в проливе образовалась крупная пробка. По данным американских военных, к началу мая в Персидском заливе оказались заблокированы около 1500 судов с более чем 22 тысячами моряков на борту. Если до войны через Армурс ежедневно проходили до 140 судов, то в конце апреля и начале мая менее 60. Индия, Ирак и ряд других стран уже координируют проход своих судов через иранские структуры. Индийские власти, по данным Рейтер, рекомендуют капитанам строго следовать маршрутам, отключать транспондеры и выполнять все указания иранских военных.
0: Супруга президента Тюркии Мина Эрдоган приняла участие в мероприятии «Наследие в кулинарии», прошедшем в Стамбуле в рамках недели турецкой кухни. Выступая на мероприятии, Эрдоган заявила, что Стамбул – один из старейших свидетелей мира, город пересечения цивилизаций, народов и истории. И существующие здесь кулинарные традиции служат напоминанием о богатом цивилизационном наследии, которое представляет

0: представляет собой не только турецкую кухню, но все культурное богатство тюрок. Эрдоган поблагодарила Министерство культуры и туризма, а также Министерство промышленности и технологий Тюрки за организацию мероприятия и передала приветствие дипломатическим представительствам за рубежом, которые отметили неделю турецкой кухни аналогичными мероприятиями. «Кулинария – один из старейших архивов человеческой истории», – заявила первая леди государства. «В каждом подаваемом блюде можно прочитать верования, культурные коды и связь общества с географическим пространством». Когда речь идет о турецком кулинарном наследии, мы говорим о многовековом пути цивилизации. Он берет начало в Туркестане, через переселение достигает Анатолии, а оттуда распространяется по всем уголкам Османской империи, на Балканы, Восточную Европу, на Ближний Восток и в Северную Африку. На протяжении этого времени различные культуры вступают в контакт друг с другом, учатся друг у друга и взаимно обогащаются, указала она. Турецкая кухня в некотором смысле является витриной, где наиболее наглядно проявляется единство сердец, охватывающее столетия, указала именно Эрдоган.
1: В Стамбульском аэропорту имени Ататюрка 21 мая стартовал 8-й фестиваль этноспорта, организованный Всемирной конфедерацией этноспорта. Фестиваль, коммуникационным партнером которого выступает телеканал ТРТ, в этом году проходит с 21 по 24 мая. Фестиваль открылся выступлением студентов традиции «Гюльбанг», которое прошло перед ханским шатром, установленным в аэропорту имени Ататюрка. Затем на сцену вышел ансамбль «Мехтер» Стамбульского исторического турецкого музыкального общества. Президент Всемирной конфедерации этноспорта Биляль Эрдоган, сын президента Эрдогана, приветствуя гостей, отметил, что в рамках фестиваля пройдут различные мероприятия, в первую очередь соревнования по борьбе и конному спорту. На протяжении всего фестиваля, по его словам, посетители смогут вместе насладиться богатым культурным наследием. Глава конфедерации заявил, что этноспорт объединяет детей и семьи с традиционной культурой, сказав: «Фестиваль этноспорта объединяет семьи вокруг народных традиций. В течение 4 дней гости всех возрастов, от детей до старшего поколения, смогут погрузиться в культуру этноспорта. На наш праздник прибыли артисты и спортсмены со всего мира. Главная цель – показать детям ценность и красоту вековых традиций». После выступления Эрдоган вместе с детьми перерезал красную ленточку, официально объявив об открытии фестиваля. Уважаемые слушатели, это были новости. Уважаемые слушатели, теперь для вас прозвучит песня «Yıldızlar» в исполнении Ayşegül Aldınç и Mehmet Ağar.

Систематические нападения израильской армии на святыни христиан и мусульман указывают не только на международно-правовые нарушения, но и на глубокий идеологический кризис, выходящий далеко за рамки официальных заявлений с осуждениями. Эксперты подчеркивают, что вопреки утверждениям о единичных инцидентах, атаки на древнее религиозное наследие региона стали частью институционализированной культуры безнаказанности. Предлагаем вам материал на тему, адаптированный из аналитической статьи Зейнеп Джонкар для TRT World. Израильская армия вновь была вынуждена выступить с заявлением после появления кадров, на которых израильский солдат проявляет неуважение к статуе Девы Марии в деревне Дебель на юге Ливана. Заявление представителя армии о том, что инцидент рассматривается

рассматривается со всей серьезностью, а поведение солдата противоречит ценностям армии, практически дословно повторяло заявление, сделанное примерно 3 неделями ранее, после разрушения статуи Иисуса Христа, также в Ливане. Постоянное повторение подобных официальных формулировок превращает их в предсказуемый ритуал, который постепенно теряет доверие среди христианских общин региона. По мнению экспертов, систематическое нападение на христианские символы и святыни – это не серия отдельных случаев, а проявление определенной идеологической основы. Специалист по христианскому сионизму Стивен Сайзер определяет сионизм как форму поселенческого колониального превосходства, основанную на механизмах апартеида, конфискации и изоляции. Он также утверждает, что сионизм способен расширяться только через этнические чистки и при необходимости геноцид. По словам Сайзера, пренебрежительное отношение к коренному населению и его вере лежит в основе продолжающегося уже более века разрушения мест поклонений. В последнем инциденте на юге Ливана солдат, разрушивший статую Иисуса, был приговорен лишь к 30 суткам военного ареста. Международное сообщество назвало это наказание совершенно недостаточным. Совет католических епископов Святой Земли в заявлении, подписанном кардиналом Пьер Батиской Пиццабаллой, сообщил, что произошедшее вызвало глубокую ярость и безоговорочное осуждение. Совет подчеркнул, что подобные действия являются не только религиозным оскорблением, но и моральным провалом, серьезно подрывающим уважение к достоинству других людей. Кроме того, более 150 еврейских лидеров со всего мира опубликовали заявление с извинениями перед христианским миром, назвав произошедшее осквернением имени Господа. Профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра обращает внимание на то, что в продолжающихся конфликтах на Ближнем Востоке наибольшее бремя ложится на беззащитные христианские общины. Он называет уничтожение древних мест поклонения и религиозных символов на землях, где зародилось христианство, огромной потерей для мирового сообщества и напоминает государствам об их правовых и этнических обязательствах по защите этого культурного наследия. Отношение Израиля к религиозным объектам особенно проявилось в деревнях Дебель и Ярун. Признав ущерб, нанесенный католическому монастырю в Яруне, израильская армия попыталась избежать ответственности, заявив, что здание не имело религиозных обозначений. Однако директор католического информационного центра Абдо Абу Касм отверг эти объяснения, подчеркнув, что эти здания были не военными базами, а центрами мира и образования. Нарушения в регионе этим не ограничиваются. В июле 2025 года в результате атаки на комплекс церкви Святого Семейства, единственной католической церкви в Газе, погибли мирные жители. Одним из объектов атак стала также церковь Святого Порфирия, одна из древнейших церквей региона, где в момент удара укрывались гражданские лица. И подобных примеров множество. Согласно данным Центра мониторинга религиозной свободы, только в 2025 году в Израиле был зафиксирован 181 случай преследования, направленного против христианских учреждений и символов. В первые 3 месяца 2026 года к ним добавилось еще 44 инцидента. Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, участником которой является Израиль, прямо запрещает умышленное причинение вреда религиозным и культурным объектам. Эксперты подчеркивают, что показательные к
краткосрочные наказания и шаблонные извинения не могут заменить юридические санкции, предусмотренные конвенцией. Профессор Мисра отмечает, что уничтожение этих объектов, признанных ЮНЕСКО общим наследием человечества, считаются моральными и гуманитарными преступлениями. Тот факт, что деревня Дебель подверглась нападениям, несмотря на то, что была исключена Израилем из зон эвакуации, опровергает утверждение о случайном характере подобных нарушений. Стивен Сайзер считает, что дискриминационная идеология, лежащая в основе сионизма, должна получить международное осуждение, а виновные предстать перед судом за военные преступления. При этом отмечается, что солидарность между мусульманскими и христианскими общинами региона, несмотря на попытки внедрения политики «разделяй и властвуй», сегодня сильнее, чем когда-либо. Дорогие слушатели, вы прослушали адаптированный материал по статье Зейнеп Джонкар для TRT World под названием «Нарушение израильской армией в отношении священных символов и институционализированная безнаказанность».

В некоторых домах есть особый поднос, который достают только по праздникам. И дело вовсе не в его цене, а в том, что появляется он лишь в исключительные дни, когда за столом собирается много гостей. На этом подносе аккуратными квадратиками выложен десерт «Баядира». Все кусочки, как на подбор, одинаковые, с глянцевым блеском и четкими ровными слоями. В этом десерте нет кричащей пестроты, его главная черта – идеальный порядок и строгость. Баядира не терпит импровизации. Здесь каждый слой должен быть строго на своем месте. Хотя этот десерт родом не из Боснии, он прижился практически на каждой боснийской кухне. И в этом его главная прелесть. Со временем рецепт настолько адаптировали, что он стал восприниматься как родной, по-настоящему домашний. Сегодня баядиру готовят и на большие религиозные праздники, и к новогоднему столу, и для званных гостей, и просто так побаловать себя к кофе.

В отличие от большинства других сладостей, основа байадеры – это не тесто, а ее многослойная структура. Нижний слой обычно делают темным, с добавлением шоколада или какао. Верхний слой – более светлый, на основе грецких орехов или измельченного печенья. Между ними нет отдельной прослойки из крема, но разница в цвете и вкусе создает выразительный контраст. Базовые ингредиенты довольно просты – сахар, молоко, сливочное масло, молотое печенье или орехи и шоколад. Однако именно то, как эти компоненты соединяются и укладываются, определяет разницу между обычной сладкой массой и настоящей байадерой. Во многих боснийских домах существует негласное правило – линии байадеры должны быть безупречно четкими. При нарезке слои обязаны выглядеть ровными и аккуратными. Если они смазываются или смешиваются, хозяйки качают головой «не удалось». Кому-то такие требования покажутся слишком строгими, но именно в этой точности и кроется истинный характер байадеры.

Эту особенность отлично иллюстрирует одна история, которую рассказывают в Зенице. Одну местную женщину долгие годы знали как прекрасную мастерицу по десертам, но она никогда не готовила баядиру. Когда ее спрашивали, почему, она отвечала, потому что в ней сразу видна любая ошибка. Но как-то раз зимним днем она все же решила попробовать. Сделала все строго по рецепту, но когда начала резать, слои слегка смазались. Результат ее не порадовал. Она не стала подавать десерт гостям, а вместо этого принялась все переделывать. Когда ее снова спросили, почему для нее это так важно, она ответила: «Баядеру делают не просто для того, чтобы она была вкусной, а она должна выглядеть безупречно». С тех пор в том доме баядеру готовили редко. Но если уж ее подавали к столу, все знали без слов. В этот раз она удалась на славу.

Вот ингредиенты, нужные для приготовления баядиры. 200 мл молока, 200 грамм сахара, 150 грамм сливочного масла, 300 грамм молотого печенья или грецких орехов, 100 грамм шоколада. Сначала прогрейте молоко с сахаром, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Затем добавьте сливочное масло и перемешайте массу до однородного состояния. Разделите полученную смесь на две равные части. В одну часть добавьте растопленный шоколад и немного молотого печенья. Это будет темный слой. Вторая часть остается более светлой. Ее, как правило, смешивают с орехами или оставшимся печеньем. Темный слой равномерно распределите по подносу, разровняйте и слегка утрамбуйте. Сверху выложите светлый слой. На этом этапе также важно, чтобы поверхность получилась идеально ровной. В завершение залейте десерт тонким слоем растопленного шоколада, который придаст ему финальный глянцевый блеск. После того, как баядера полностью остынет, нарежьте ее на аккуратные ровные квадратики. Каждый кусочек должен быть безупречен. Баядера не терпит небрежности.

0: В боснийских традициях баядиры – это почти всегда беспроигрышный выбор. Когда не знают, что приготовить, готовят баядиру. И вовсе не потому, что это проще всего, а потому, что результат всегда предсказуем. Именно в этой надежности и кроется ее главная ценность. Баядира не преподносит сюрпризов, она лишь подтверждает мастерство. Если она приготовлена хорошо, это сразу поймет каждый. Сегодня в нашей программе «Колорит боснийской кухни» мы рассказали о десерте, который создает незабываемый вкус из самых простых ингредиентов. Баядира напоминает нам, истинный вкус кроется не просто в компонентах, а в том, как именно они организованы. До следующей встречи! Пусть на вашей кухне всегда царит порядок, а слои будут четкими как на тарелке, так и в историях, которыми вы делитесь. Приятного аппетита!
1: Колорит боснийской кухни.

Уважаемые слушатели, с 21 по 27 мая 2026 года в Тюркии проходит неделя турецкой кухни под патронажем Эмине Эрдоган, супруги президента Реджепа Таипа Эрдогана. Эта особая неделя, проводимая в этом году в пятый раз, отмечается под девизом «Наследие за одним столом». На протяжении всей недели весь мир будет знакомиться с многовековым культурным наследием турецкой кухни. Итак, если вы готовы, мы начинаем путешествие по миру вкусов традиционной турецкой кухни. Сегодня мы хотим познакомить вас с уличной едой, которая зародилась в небольшом прибрежном городке в 1980-х годах и распространилась по всей Тюркии. Но будьте осторожны, эта закуска невероятно практична и вкусна. Вы можете просто растаять от удовольствия, как сыр между двумя ломтиками. В нашей рубрике «Турецкая уличная еда» мы знакомим вас с быстрыми, но вкусными блюдами этой страны. Сегодня в меню тост из айвалыка. Айвалыкский тост, пожалуй, один из самых вкусных тостов в мире. Конечно, невозможно понять это, не попробовав его. Поэтому давайте сначала вместе разберемся, что такое айвалыкский тост. Следует отметить, что, несмотря на наличие разницы между традиционным айвалыкским тостом и другими тостами, у всех у них есть одна общая деталь – булочка. Мы, конечно же, рассмотрим традиционную версию. Традиционно айвалыкский тост состоит из сыра тулум, суджука и помидоров. Изобретателем этого лакомства является Али Дутлу. В Айвалыке, прибрежном городе Балыкесира, Али Дутлу раньше имела закусочную с сэндвичами. В 1983 году он купил в пекарне Хусейна Саргина уникальный для Айвалыка хлеб на закваске из нута. Особенностью этого хлеба было наличие в тесте патоки из региона Казак и способ его приготовления. Али Дутлу придумал прекрасное уличное блюдо благодаря своему уникальному методу приготовления и ингредиентам. Так в небольшой закусочной началась история айвалыкского тоста, который с годами приобрел популярность по всей Тюркии. Этот тост получил регистрацию географического указания от турецкого ведомства по патентам и товарным знакам 1 марта 2023 года. А теперь давайте познакомимся поближе с айвалыкским тостом, который продолжает набирать популярность в качестве уличной еды. Здесь следует отметить, что в различных регионах этот тост может готовиться с разной начинкой. Обычно в айвалыкский тост кладут сыр, колбасу, суджук, салат оливье, кетчуп и майонез. Хлеб для тоста, приготовленный на нутовой закваске, является неотъемлемой частью айвалыкского тоста. Разница во вкусе между традиционным айвалыкским тостом и его другими версиями, несомненно, весьма ощутима. Однако оба варианта невероятно вкусны. Лучше всего попробовать оба и сделать свой выбор. Представьте себе, прекрасный летний день, вы проголодались и хотите попробовать что-нибудь новенькое. Если вы проводите отпуск в Айвалыке, мы рекомендуем вам попробовать традиционный айвалыкский тост. Не упустите эту возможность. Но если вы находитесь в другой части Тюркии, не волнуйтесь, вы обязательно можете найти закусочную, где готовят этот тост. Доверьтесь повару. Он берет два ломтика хлеба длиной около 25 сантиметров, кладет внутрь сыр, суджук и другие ингредиенты. Затем он помещает его в тостер. Когда сыр начинает плавиться, а хлеб приобретает светло-золотистый цвет, повар вынимает его из тостера, аккуратно открывает и добавляет салат оливье и сосиски. В результате получается поистине первоклассный вкус. При желании можно добавить маринованные огурцы, кетчуп и майонез. Что касается напитка к тосту, мы рекомендуем богатый витаминами свежевыжатый фруктовый сок, известный в Тюркии как атум. В летние месяцы этот сок состоит из апельсинового, яблочного и морковного соков. В зимние месяцы добавляют грейпфрутовый и гранатовый соки. Конечно, вы

0: Можете пить и другие фруктовые соки по своему вкусу. Поверьте, вкус айвалыкского тоста стоит всего. Приятного аппетита!
1: Турецкая уличная еда.

«Миллиард» называется песня, которая прозвучит для вас, уважаемые слушатели, в исполнении Озан Млюз. Вслед за ней вы услышите песню под названием «Юллар». Ее исполнит группа «Пинхани».

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Суд Анкары постановил временно передать управление Народной Республиканской партии, главной оппозиционной партии Тюркии, ее бывшему лидеру Кемалю Кылычдару Оглу и его администрации. Государственный департамент США объявил в четверг об одобрении возможной продажи Украине оборудования для поддержки зенитно-ракетного комплекса «Гавк» на сумму более 108 миллионов долларов. Министерство финансов США официально исключило спецдокладчицу ООН по Палестине Франческу Албанези из своего санкционного списка. Иран фактически установил многоуровневую систему контроля над судоходством в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. В Стамбульском аэропорту имени Ататюрка стартовал 8-й фестиваль этноспорта, организованный Всемирной конфедерацией этноспорта. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Чели ши Туачи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
6: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
7: Эзо Ифонетис Тюркия.
5: Овди Радио Глаз Тюркия.
3: Гидарреди Амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
8: こちらは Turquía の声ラジオです。
0: Zboru wa glasot na Turquía.
16: Efirde Turquía Ovoz Radiosa.
4: It Turquía Hangya Radioya.
5: Oldu Radio Glas Turquía.
7: Turquía önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Türkiye, سرزمین تنهای خیابانی.

0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
8: Инджан Кара, Радио Садая Турция.
9: Да, Турция радио да.
10: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
11: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
12: Овода, Турция Уни, Радио Са.
13: Айч, Радио, Воча Турция.
14: Говорит голос Турция.
15: Эфирда, Турция, Овоза.
16: Диплеер, Türkiye'nin Tehti Radyosu.
17: Ye Saday Türkiye.
18: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
19: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
21: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
23: Este Radyo Voz de Türkiye.
24: こちらはトルキエの声ラジオです。
17: ズボルはグラスオットナトルキエ。
4: エフィルダトルキエオボズラジオサ。
13: イッツトルキエハンギアラジオヤ。
1: オールドラジオグラストルキエ。
3: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラストルキエニンセシラジオソ。

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Банко Дентай.
0: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция дайны радио гаяны.
14: Петерчия радио садбури Турция скма.
15: Овода Турция үні радиосы.
16: Айч радио воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлеяр Түркияның тети радиосы.
2: Е садай Турция.
4: Аңлаватқаныңла Турция овоза радиосы.
7: Эво и фонетис Турция.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Gider Radio Muriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
2: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
16: It Türkiye Hangya Radioya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Ганг, Радио Да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
16: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлер Туркияның тети радиосы.
14: Е садай Туркия.
17: Аңлап атқаныңа Туркия овозы радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
20: Овди радио глас Туркия.
21: Гидареби амурия Туркия.
22: Ини адала радио суара Туркия.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
24: Este radio voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
27: Efirde Turkiye ovoz radio.
28: It Turkiye hangia radio ya.
29: Ovde radio glas Turkiye.
30: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.